0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 23 июня, католическая церковь чтит память Иосифа Кафасса. По окончании семинарии в 1833 году Иосиф был рукоположен во священники и с тех пор навсегда связал свою жизнь с приютом святого Франциска Ассизского в Турине. Именно здесь отец Кафасса смог плодотворно использовать свой дар духовника и свой дух милосердия. Особым вниманием Иосиф Кафасса окружал осужденных на смерть. 57 подопечных смогли исповедаться и получить от него утешение и Евхаристию перед смертной казнью. Иосиф Кафасса скончался 23 июня 1860 года. Папа Пий XII в 1948 году провозгласил отца Иосифа.

0: Иосифа покровителем заключенных. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Мицкевича. Он служил в Ставрополе, Саратове, Астрахани, Одессе, Пятигорске. Арестован в июне 1919 года, приговорен к смерти, освобожден войсками Деникина. Умер 22 июня 1935 года в Польше. Господи, спаси нас, грешных!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Двадцать шестого и 27 июня по инициативе папы Льва XIV в Ватикане состоится чрезвычайная консистория с участием членов коллегии кардиналов. Встреча пройдет накануне праздника святых апостолов Петра и Павла и станет второй подобной встречей после январской консистории, которая собрала около 170 иерархов со всех континентов. Главными темами обсуждения станут современное положение церкви и мира, поиск путей к миру и примирению и дальнейшее воплощение решений Синода. Среди вопросов, предложенных для размышлений, влияние войн, конфликтов и общественных расколов на жизнь поместных церквей и народов, а также то, каким языком и какими пастырскими подходами церковь может содействовать согласию и миру. Работа будет организована по синодальной методике: молитва, время для личных размышлений, обсуждения в малых группах и общие заседания. Около 200 участников будут разделены на 20 групп. Кардиналы будут соблюдать конфиденциальность и воздержатся от комментариев для прессы. На 4 рабочих сессиях участники обсудят возвещение Евангелия в современном мире, противостояние между культурой силы и цивилизацией любви, преодоление теории справедливой войны, поиск общего блага в условиях текущих кризисов, темы энциклики «Magnifica Humanitas», а также реализацию синодального пути в католической церкви. Завершится консистория открытым диалогом кардиналов с папой Львом XIV и его итоговым обращением. Утром 29 июня епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике торжественную мессу праздника святых апостолов Петра и Павла.

Какое напутствие мог бы дать святой Франциск современной молодежи? С размышлений над этим вопросом Лев XIV начинает свое видеообращение к участникам летней молодежной конференции, которая пройдет с 10 по 12 июля в Стьюбенвилле в США. Слова папы звучат очень актуально для всех молодых людей нашей эпохи, ведь он говорит не только о страхах и тревогах, но и о том, как обрести мир и совершенную радость, невзирая на трудности. «Если бы они встретили святого Франциска, — предположил он, — бедняк из Ассизи приветствовал бы их словами «мир и добро». Мы можем задать себе вопрос, желаем ли мы мира тем, с кем встречаемся. Это не всегда легко, ведь мы часто конфликтуем даже с теми, кого любим. Пример святого Франциска показывает, сеятелем мира может быть лишь тот, в чьем сердце живет мир». Мир – это Божий дар, который мы обретаем, когда приглашаем Господа в свое сердце. Мы сами призваны стать орудиями мира, неся его в наши семьи, наши страны, по всему миру. Франциск был известен исключительной жизнерадостностью. Он восхищался красотой творения и милосердием Бога. Однажды в своем известном диалоге с братом Львом святой начал перечислять длинный список, казалось бы, хороших вещей, которые не ведут к совершенной радости. Отвечая на вопрос собрата, что же тогда является совершенной радостью, Франциск описал трагическую ситуацию – быть отвергнутым своей общиной, переносить холод и голод, но все эти трудности принимать с терпением и любовью к Богу. Это и есть совершенная радость. Можно ли вообще испытывать радость в таких обстоятельствах? Задается вопросом папа и отвечает: «Да, если мы относимся к Богу, как к любящему Отцу». Радость, о которой говорил святой Франциск, не может быть обретена с помощью электронных устройств, многочасового сидения перед экраном или бесконечного ежедневного пролистывания ленты в социальных сетях. Эти занятия часто отнимают драгоценное время, которое можно было бы использовать для молитвы в тишине, для развития подлинной дружбы, для времяпрепровождения с семьей, для углубления знания о своей вере, для учебы или занятий спортом. Радость ни в коем случае нельзя искать в наркотиках, злоупотреблении алкоголем, распущенности, поверхностных отношениях, одержимости своим имиджем или любом другом пагубном поведении. Удивительно, но радость нельзя найти даже в таких благах, как богатство, красота, слава или даже здоровье, ведь однажды мы лишимся и этого. «Верите ли вы, что Бог вас любит?» – спрашивает папа. «Верим ли мы, что каждый из нас – сокровище для Бога? Тревога, печаль и одиночество останутся в прошлом, если мы начнем развивать доверительные отношения с Богом, уделять время молитве и принимать таинство. Божья благодать воспламеняет сердце. В этом и заключается секрет способности встречать трудности с улыбкой». Вот простое и краткое послание святого Франциска. Истинный мир и совершенная радость – это дары Бога, которые мы обретаем, когда позволяем Ему преображать нас. Что же мы можем сделать в ответ? Отдать самих себя Богу. Сегодня Господу нужны миссионеры, чтобы распространять Его весть среди тех, кто Его не знает. Нужны святые мужчины и женщины, чтобы создавать любящие католические семьи. Нужны священники, чтобы быть духовными отцами и служителями таинств, а также монахини и монахи, чтобы свидетельствовать об истинной радости Его Царства. Если у вас есть ощущение, что Господь призывает вас к одному из этих предназначений, не замыкайтесь в себе и не отворачивайтесь в страхе. А сделайте шаг вперед и скажите Господу: «Вот я, пошли меня». Папа выразил надежду, что предстоящая встреча поможет молодежи наполниться Христом, познакомиться с другими молодыми людьми, желающими полностью посвятить свою жизнь Богу и обрести истинное счастье.

22 июня Лев XIV принял в зале консистории членов фонда Жерома Лежона, собравшихся по случаю 100 лет со дня рождения этого выдающегося французского врача и генетика. Папа воздал дань памяти ученому, которого глубоко трогали страдания детей с интеллектуальными нарушениями, который посвятил им свою жизнь. Открытие хромосомной аномалии, лежащей в основе трисомии 21, сделало Лежона предтечей современной генетики, признанным во всем мире. Но главным в его жизни было врачебное призвание. Он до конца работал над поиском лечения, стремясь облегчить страдания пациентов, которых называл беднейшими из бедных, и смело защищал их достоинство, даже ценой собственной карьеры. «Медицина, — любил он говорить, — это ненависть к болезни и любовь к больному». Святейший Отец напомнил, что Папа Павел VI, высоко ценя научные заслуги и церковную верность Лежона, назначил его членом Папской Академии Наук. А глубокая дружба с Иоанном Павлом II и их общий взгляд на биоэтику были у истоков создания Папской Академии защиты жизни. Лежон осознавал, что его открытие может быть обращено против людей с трисомией 21, чтобы устранить их еще до рождения. Не колеблясь, он встал на их защиту, обличая новую евгенику как хромосомный расизм и отстаивая неприкосновенное достоинство каждого человека перед лицом институтов и правителей всего мира. Лев XIV подчеркнул, что технология может помочь медицине, но не заменить ее. Но она может быть обращена против медицины, когда расчеты эффективности или выгода берут верх над уважением к человеку. Врач никогда не должен позволять себе на основании лабораторных алгоритмов принимать решения о жизни конкретного эмбриона или пожилого человека. Медицина никогда не может быть служанкой запланированной смерти. Папа выразил признательность членам фонда за продолжение дела основателя в трех направлениях – в научных исследованиях, медицинской помощи и безусловной защите человеческой личности. Он отметил вклад организации в изучение генетических интеллектуальных нарушений – в работу Института Жерома Лежона, проводящего консультации тысячам пациентов, и в формирование медицинской этики через Международную кафедру биоэтики. Обращаясь к носителям трисомии 21, их родственникам, детям, профессора Лежона и членам фондов его имени с разных континентов, Святейший Отец призвал свидетельствовать о ценности каждого человека – созданного по образу Божию, и служить общему благу, которое не исключает никого согласно социальной доктрине Церкви. Лев XIV выразил надежду, что пример Жерома Лежона вдохновит молодых ученых и специалистов на мужественную защиту истины, умеющую соединять разум и веру, слово и дело на благо человека.

Папа Лев XIV обнародовал послание на 6-й Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 26 июля. Его главной темой стали слова из книги пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призывает церковь и общество заново открыть ценность пожилых людей, окружить их вниманием и преодолеть культуру забвения. Господь обещает не забывать никого из нас. Его любовь больше любви матери к своему ребенку. И эти слова становятся ответом на тревожное чувство забытости среди многих людей. Не последнее место среди них занимают старики, особенно те, кто живет в одиночестве или в учреждениях, где человек рискует быть сведен к номеру койки или диагнозу. Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей – повод напомнить, что церковь призвана быть матерью для всех, заботящейся об одиноких стариках. В эпоху, которая стремится к ускорению и фрагментации, человеческая плоть по-прежнему нуждается в заботливых руках, внимательном уме и добрых словах. Цифровая культура умножает связи и открывает новые возможности для встречи. Однако в человеческом сердце сохраняется неустранимая потребность в близости, цитирует Святейший Отец свою энциклику «Magnifica Humanitas». Церковь знает о страданиях своих пожилых сынов и дочерей. На них смотрят с предубеждением и считают бременем. Экономика прибыли ослабляет семейные связи. Многих оставляют дети, вынужденные эмигрировать или отправляться на войну. Поэтому церковь возвещает обетование Господа: «Я никогда не забуду тебя». Епископ Рима призывает молодежь возродить простую, но драгоценную традицию навещать своих бабушек, дедушек и тех стариков, которые не имеют никого рядом. Именно личная встреча, добрые слова и человеческая близость позволяют воплотить в жизнь Божье обетование. Папа Франциск называл старшее поколение новым народом, ведь число людей преклонного возраста никогда еще не было столь высоким. Нередко открытие Божьей любви, возобновление духовной жизни происходит именно на последнем этапе жизни. При этом осознание нежной Божьей заботы помогает не стыдиться своей хрупкости и понять, что все мы нуждаемся друг в друге. В мире, отмеченном военным и социальным насилием, многие задаются вопросом, каким он будет для внуков. И Папа Лев XIV призывает всех молиться о скором мире на всей земле. Благодарит стариков за ежедневную молитвенную поддержку, особенно за чтение Святого Розария. И вверяет их Господу, который никогда нас не забывает.

0: 22 июня папа встретился с детьми из ватиканского летнего лагеря «Эстате Рагаци», с детьми сотрудников Ватикана, и ответил на их вопросы. Папа говорил о дружбе, семейном общении и о том, что смартфоны и цифровые технологии не должны занимать в жизни человека главное место. Лев XIV отметил, что современные технологии могут быть полезным инструментом. Однако человеку важно не утрачивать способности самостоятельно размышлять, оценивать происходящее и принимать решения. В качестве примера папа рассказал, как в разных странах сталкивался с ошибками навигатора, который приводил его не по нужному маршруту. Этот опыт, по его словам, напоминает: технологии помогают, но не должны заменять человеческое мышление и здравый смысл. Папа подчеркнул, что важно учиться диалогу, совместным играм и молитве. Даже если в телефоне можно найти Библию и тексты молитв, Бог обращает взгляд прежде всего на сердце человека и его жизнь. Он призвал детей не становиться зависимыми от того, что должно оставаться лишь инструментом. Человек не должен быть прикован к экрану, забывая о разговоре, игре и присутствии других людей. В завершение встречи папа Лев XIV призвал детей сохранять внутреннюю свободу и не позволять технологиям вытеснять простые и важные формы человеческой близости.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 23 июня католическая церковь чтит память Иосифа Кафасса. По окончании семинарии в 1833 году Иосиф был рукоположен во священники и с тех пор навсегда связал свою жизнь с приютом святого Франциска Ассизского в Турине. Именно здесь отец Кафасса смог плодотворно использовать свой дар духовника и свой дух милосердия. Особым вниманием Иосиф Кафасса окружал осужденных на смерть. 57 подопечных смогли исповедаться и получить от него утешение и Евхаристию перед смертной казнью. Иосиф Кафасса скончался 23 июня 1860 года. Папа Пий XII в 1948 году провозгласил отца Иосифа покровителем заключенных. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Мицкевича. Он служил в Ставрополе, Саратове, Астрахани, Одессе, Пятигорске. Арестован в июне 1919 года, приговорен к смерти, освобожден войсками Деникина. Умер 22 июня 1935 года в Польше. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать 26-27 июня по инициативе Папы Льва XIV в Ватикане состоится чрезвычайная консистория с участием членов коллегии кардиналов. Встреча пройдет накануне праздника святых апостолов Петра и Павла и станет второй подобной встречей после январской консистории, которая собрала около 170 иерархов со всех континентов. Главными темами обсуждения станут современное положение церкви и мира, поиск путей к миру и примирению и дальнейшее воплощение решений Синода. Среди вопросов, предложенных для размышлений, влияние войн, конфликтов и общественных расколов на жизнь поместных церквей и народов, а также то, каким языком и какими пастырскими подходами церковь может содействовать согласию и миру. Работа будет организована по синодальной методике: молитва, время для личных размышлений, обсуждения в малых группах и общие заседания. Около 200 участников будут разделены на 20 групп. Кардиналы будут соблюдать конфиденциальность и воздержатся от комментариев для прессы. На 4 рабочих сессиях участники обсудят возвещение Евангелия в современном мире, противостояние между культурой силы и цивилизацией любви, преодоление теории справедливой войны, поиск общего блага в условиях текущих кризисов, темы энциклики «Magnifica Humanitas», а также реализацию синодального пути в католической церкви. Завершится консистория открытым диалогом кардиналов с папой Львом XIV и его итоговым обращением. Утром 29 июня епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике торжественную мессу праздника святых апостолов Петра и Павла.

какое напутствие мог бы дать святой Франциск современной молодежи? С размышлений над этим вопросом Лев XIV начинает свое видеообращение к участникам летней молодежной конференции, которая пройдет с 10 по 12 июля в Стьюбенвилле в США. Слова папы звучат очень актуально для всех молодых людей нашей эпохи, ведь он говорит не только о страхах и тревогах, но и о том, как обрести мир и совершенную радость, невзирая на трудности. «Если бы они встретили святого Франциска, — предположил он, — бедняк из Ассизи приветствовал бы их словами мир и добро. Мы можем задать себе вопрос, желаем ли мы мира тем, с кем встречаемся. Это не всегда легко, ведь мы часто конфликтуем даже с теми, кого любим. Пример святого Франциска показывает, сеятелем мира может быть лишь тот, в чьем сердце живет мир». Мир – это Божий дар, который мы обретаем, когда приглашаем Господа в свое сердце. Мы сами призваны стать орудиями мира, неся его в наши семьи, наши страны, по всему миру. Франциск был известен исключительной жизнерадостностью. Он восхищался красотой творения и милосердием Бога. Однажды в своем известном диалоге с братом Львом святой начал перечислять длинный список, казалось бы, хороших вещей, которые не ведут к совершенной радости. Отвечая на вопрос собрата, что же тогда является совершенной радостью, Франциск описал трагическую ситуацию – быть отвергнутым своей общиной, переносить холод и голод, но все эти трудности принимать с терпением и любовью к Богу. Это и есть совершенная радость. Можно ли вообще испытывать радость в таких обстоятельствах? Задается вопросом папа и отвечает: «Да, если мы относимся к Богу, как к любящему Отцу». Радость, о которой говорил святой Франциск, не может быть обретена с помощью электронных устройств, многочасового сидения перед экраном или бесконечного ежедневного пролистывания ленты в социальных сетях. Эти занятия часто отнимают драгоценное время, которое можно было бы использовать для молитвы в тишине, для развития подлинной дружбы, для времяпрепровождения с семьей, для углубления знания о своей вере, для учебы или занятий спортом. Радость ни в коем случае нельзя искать в наркотиках, злоупотреблении алкоголем, распущенности, поверхностных отношениях, одержимости своим имиджем или любом другом пагубном поведении. Удивительно, но радость нельзя найти даже в таких благах, как богатство, красота, слава или даже здоровье, ведь однажды мы лишимся и этого. «Верите ли вы, что Бог вас любит?» – спрашивает папа. «Верим ли мы, что каждый из нас – сокровище для Бога? Тревога, печаль, одиночество останутся в прошлом, если мы начнем развивать доверительные отношения с Богом, уделять время молитве и принимать таинство. Божья благодать воспламеняет сердце. В этом и заключается секрет способности встречать трудности с улыбкой». Вот простое и краткое послание святого Франциска. Истинный мир и совершенная радость – это дары Бога, которые мы обретаем, когда позволяем Ему преображать нас. Что же мы можем сделать в ответ? Отдать самих себя Богу. Сегодня Господу нужны миссионеры, чтобы распространять Его весть среди тех, кто Его не знает. Нужны святые мужчины и женщины, чтобы создавать любящие католические семьи. Нужны священники, чтобы быть духовными отцами и служителями таинств, а также монахини и монахи, чтобы свидетельствовать об истинной радости Его Царства. Если у вас есть ощущение, что Господь призывает вас к одному из этих предназначений, не замыкайтесь в себе и не отворачивайтесь в страхе. А сделайте шаг вперед и скажите Господу: «Вот я, пошли меня». Папа выразил надежду, что предстоящая встреча поможет молодежи наполниться Христом, познакомиться с другими молодыми людьми, желающими полностью посвятить свою жизнь Богу и обрести истинное счастье.

22 июня Лев XIV принял в зале консистории членов фонда Жерома Лежона, собравшихся по случаю 100 лет со дня рождения этого выдающегося французского врача и генетика. Папа воздал дань памяти ученому, которого глубоко трогали страдания детей с интеллектуальными нарушениями, который посвятил им свою жизнь. Открытие хромосомной аномалии, лежащей в основе трисомии 21, сделало Лежона предтечей современной генетики, признанным во всем мире. Но главным в его жизни было врачебное призвание. Он до конца работал над поиском лечения, стремясь облегчить страдания пациентов, которых называл беднейшими из бедных, и смело защищал их достоинство, даже ценой собственной карьеры. «Медицина, — любил он говорить, — это ненависть к болезни и любовь к больному». Святейший Отец напомнил, что Папа Павел VI, высоко ценя научные заслуги и церковную верность Лежона, назначил его членом Папской Академии Наук. А глубокая дружба с Иоанном Павлом II и их общий взгляд на биоэтику были у истоков создания Папской Академии защиты жизни. Лежон осознавал, что его открытие может быть обращено против людей с трисомией 21, чтобы устранить их еще до рождения. Не колеблясь, он встал на их защиту, обличая новую евгенику как хромосомный расизм и отстаивая неприкосновенное достоинство каждого человека перед лицом институтов и правителей всего мира. Лев XIV подчеркнул, что технология может помочь медицине, но не заменить ее. Но она может быть обращена против медицины, когда расчеты эффективности или выгода берут верх над уважением к человеку. Врач никогда не должен позволять себе на основании лабораторных алгоритмов принимать решения о жизни конкретного эмбриона или пожилого человека. Медицина никогда не может быть служанкой запланированной смерти. Папа выразил признательность членам фонда за продолжение дела основателя в трех направлениях – в научных исследованиях, медицинской помощи и безусловной защите человеческой личности. Он отметил вклад организации в изучение генетических интеллектуальных нарушений – в работу Института Жерома Лежона, проводящего консультации тысячам пациентов, и в формирование медицинской этики через Международную кафедру биоэтики. Обращаясь к носителям трисомии 21, их родственникам, детям, профессора Лежона и членам фондов его имени с разных континентов, Святейший Отец призвал свидетельствовать о ценности каждого человека – созданного по образу Божию, и служить общему благу, которое не исключает никого согласно социальной доктрине Церкви. Лев XIV выразил надежду, что пример Жерома Лежона вдохновит молодых ученых и специалистов на мужественную защиту истины, умеющую соединять разум и веру, слово и дело на благо человека.

Папа Лев XIV обнародовал послание на 6-й Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 26 июля. Его главной темой стали слова из книги пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призывает церковь и общество заново открыть ценность пожилых людей, окружить их вниманием и преодолеть культуру забвения. Господь обещает не забывать никого из нас. Его любовь больше любви матери к своему ребенку. И эти слова становятся ответом на тревожное чувство забытости среди многих людей. Не последнее место среди них занимают старики, особенно те, кто живет в одиночестве или в учреждениях, где человек рискует быть сведен к номеру койки или диагнозу. Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей – повод напомнить, что церковь призвана быть матерью для всех, заботящейся об одиноких стариках. В эпоху, которая стремится к ускорению и фрагментации, человеческая плоть по-прежнему нуждается в заботливых руках, внимательном уме и добрых словах. Цифровая культура умножает связи и открывает новые возможности для встречи. Однако в человеческом сердце сохраняется неустранимая потребность в близости, цитирует Святейший Отец свою энциклику «Magnifica Humanitas». Церковь знает о страданиях своих пожилых сынов и дочерей. На них смотрят с предубеждением и считают бременем. Экономика прибыли ослабляет семейные связи. Многих оставляют дети, вынужденные эмигрировать или отправляться на войну. Поэтому церковь возвещает обетование Господа: «Я никогда не забуду тебя». Епископ Рима призывает молодежь возродить простую, но драгоценную традицию навещать своих бабушек, дедушек и тех стариков, которые не имеют никого рядом. Именно личная встреча, добрые слова и человеческая близость позволяют воплотить в жизнь Божье обетование. Папа Франциск называл старшее поколение новым народом, ведь число людей преклонного возраста никогда еще не было столь высоким. Нередко открытие Божьей любви, возобновление духовной жизни происходит именно на последнем этапе жизни. При этом осознание нежной Божьей заботы помогает не стыдиться своей хрупкости и понять, что все мы нуждаемся друг в друге. В мире, отмеченном военным и социальным насилием, многие задаются вопросом, каким он будет для внуков. И Папа Лев XIV призывает всех молиться о скором мире на всей земле. Благодарит стариков за ежедневную молитвенную поддержку, особенно за чтение Святого Розария. И вверяет их Господу, который никогда нас не забывает.

0: 22 июня папа встретился с детьми из ватиканского летнего лагеря «Эстате Рагаци», с детьми сотрудников Ватикана, и ответил на их вопросы. Папа говорил о дружбе, семейном общении и о том, что смартфоны и цифровые технологии не должны занимать в жизни человека главное место. Лев XIV отметил, что современные технологии могут быть полезным инструментом. Однако человеку важно не утрачивать способности самостоятельно размышлять, оценивать происходящее и принимать решения. В качестве примера папа рассказал, как в разных странах сталкивался с ошибками навигатора, который приводил его не по нужному маршруту. Этот опыт, по его словам, напоминает: технологии помогают, но не должны заменять человеческое мышление и здравый смысл. Папа подчеркнул, что важно учиться диалогу, совместным играм и молитве. Даже если в телефоне можно найти Библию, тексты молитв, Бог обращает взгляд прежде всего на сердце человека и его жизнь. Он призвал детей не становиться зависимыми от того, что должно оставаться лишь инструментом. Человек не должен быть прикован к экрану, забывая о разговоре, игре и присутствии других людей. В завершение встречи папа Лев XIV призвал детей сохранять внутреннюю свободу и не позволять технологиям вытеснять простые и важные формы человеческой близости.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 24 июня в католической церкви Рождество Иоанна Крестителя. Глубокий смысл Рождества и последующей миссии Иоанна Крестителя можно понять до конца, связав с миссией Иисуса Христа. Перед явлением Спасителя Иоанн проповедовал крещение, покаяние народу Израиля. Иоанн Предтеча спешит предупредить своих слушателей, что он всего лишь глаз, всего лишь человек, который готовит к полноте, которую должен будет возвещать другой на его месте. Величие Иоанна Крестителя заключается именно в том, что он отойдет в сторону, чтобы свет мира, Иисус Христос, засиял во всем своем величии и довел до конца спасение, которого Иоанн был всего лишь предвестником, то есть предтечей. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшуюся гонениям монахиню Анну Серебренникову, арестована в ноябре 1923 года в Москве, в 1924 году приговорена к 10 годам ссылки и отправлена на Соловки. Дата смерти неизвестна. Господи, хочу славить Тебя жизнью моею.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Второго июня в ходе визита в штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы ООН в Риме папа Лев XIV обратился к участникам ежегодной сессии исполнительного совета, подчеркнув необходимость сохранять человеческое достоинство в центре международных отношений даже в условиях нарастающих глобальных кризисов. Святейший Отец выразил признательность деятельности организации, которая оказывает продовольственную помощь населению в районах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, отметив общность ее миссии с призванием Церкви, укорененным в Евангелии, в заповеди любви к ближнему. Современные кризисы перестали быть отдельными чрезвычайными ситуациями и превратились в устойчивую реальность, характеризующуюся затяжными конфликтами, хронической нехваткой продовольствия, экономической нестабильностью и растущей уязвимостью перед климатическими изменениями, отметил папа. Международное сообщество призвано не только реагировать на последствия этих явлений, но и устранять их глубинные причины. Лев XIV указал на ослабление многостороннего сотрудничества и растущее недоверие между государствами, напомнив о парадоксе современного мира. Беспрецедентные продовольственные возможности сосуществуют с расширением зон крайней бедности и социальной уязвимости. Особое внимание папа уделил тому, что гуманитарная помощь все чаще сталкивается с бюрократическими препятствиями, а доступ к жизненно важным благам – нередко определяется экономическими и стратегическими интересами. В этом контексте епископ Рима напомнил слова папы Франциска, произнесенные 10 лет назад в штаб-квартире Всемирной продовольственной программы. «Конфликты подпитываются охотнее, чем обеспечивается питание людям». Святейший Отец призвал укреплять международное сотрудничество, увеличивать ресурсы, направляемые на борьбу с голодом, и устранять препятствия для доставки помощи нуждающимся. Он также подчеркнул важную роль церковных структур на местах, которые нередко достигают самых уязвимых групп населения, там, куда международные организации не имеют доступа. Продовольствие, вода и медицинская помощь не могут становиться предметом рыночных расчетов или геополитических интересов. Доступ к достаточному питанию является фундаментальным правом человека, основанным на неотъемлемом достоинстве каждой личности, отметил Святейший Отец. В завершении обращения епископ Рима заверил участников встречи в молитвенной поддержке.

С 15 июня по 7 июля во Дворце наций в Женеве проходит 62-я очередная сессия Совета ООН по правам человека. В своем выступлении постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях архиепископ Эттори Балестреро затронул важные темы, касающиеся ущемления прав женщин и торговли людьми. Он сделал акцент на дискриминации, с которой сталкиваются женщины, решающиеся на материнство. В современном мире оно часто воспринимается как частный выбор, а не как общественное благо, требующее признания и поддержки со стороны общества. Прилад выразил обеспокоенность культурными и институциональными тенденциями, которые игнорируют семью или клеймят материнство как препятствие для карьерного роста. Бедность и уязвимость могут подтолкнуть матерей к совершению аборта. Он подчеркнул, что политика в сфере труда должна создавать такие условия, чтобы женщина не была вынуждена выбирать между реализацией профессиональных устремлений и защитой благополучия своей семьи, а также призвал предпринять конкретные действия, защищающие права матерей и их детей. Следующей темой стала защита детей, ставших жертвами торговли людьми. Пострадавший от этого преступления ребенок заслуживает защиты, сострадания и возможности для реабилитации, а не наказания за действия, ставшие следствием перенесенной эксплуатации. Ответственность за преступление лежит на торговцах людьми, а не на ребенке. Балестреро озвучил опасения в связи с тем, как часто преступные сети используют онлайн-платформы и анонимные каналы для вербовки, контроля и транспортировки своих жертв. Он подчеркнул важность профилактики, защиты и создания безопасных регулярных миграционных маршрутов, которые помогут сдерживать распространение киберрабства. В этом контексте жизненно важна роль семьи. В условиях войн, терроризма и повсеместной агрессии необходимо, чтобы дети приобщались к культуре жизни, диалога и взаимного уважения.

0: Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина остаются крупнейшими очагами продовольственного кризиса в мире, который в ближайшие месяцы может усугубиться из-за вооруженных конфликтов, сокращения международной помощи и климатических катастроф. В совместном докладе ФАО и Всемирной продовольственной программы, опубликованном в рамках глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, 13 стран и территорий отнесены к очагам продовольственного кризиса. Помимо четырех основных очагов, к наиболее тревожным зонам отнесены северо-восток Нигерии и Сомали. Главным фактором роста голода остаются вооруженные конфликты. Войны, насилие или политическая нестабильность затрагивают 12 из 13 выявленных очагов. Ситуацию ухудшают экономические потрясения и погодные аномалии, связанные с явлением Эль-Ниньо. С 2022 по 2025 год финансирование продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства и программ питания сократилось более чем на 50%. Судан остается одной из самых сложных с гуманитарной точки зрения зон мира. К маю 2026 года почти 20 миллионов человек, то есть 41% населения страны, находились в условиях продовольственного кризиса, а в ряде районов сохраняется риск голода. В Южном Судане с апреля по июль 2026 года с нехваткой продовольствия могут столкнуться около 8 миллионов человек, что превышает половину населения страны. Йемен продолжает переживать одну из самых тяжелых чрезвычайных ситуаций в мире на фоне многолетнего конфликта и экономической нестабильности. В секторе Газа после прекращения огня в октябре 2025 года ситуация улучшилась, однако значительная часть населения по-прежнему нуждается в срочной гуманитарной помощи. В нигерийском штате Борно до 15 тысяч человек могут оказаться в условиях продовольственной катастрофы, тогда как число внутренне перемещенных лиц достигает более 2 миллионов. В Сомали около 6 миллионов человек испытывают острый дефицит продовольствия на фоне засухи, низких урожаев и конфликтов. К странам с крайне высоким уровнем риска также отнесены Афганистан, Демократическая Республика Конго и Гаити. ФАО и Всемирная продовольственная программа призвали международное сообщество принять меры до того, как продовольственный...
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 4. Вечеря святого Иосифа. Несколько раз в течение года мы особым образом почитаем святого Иосифа, обручника Девы Марии и покровителя церкви. В его честь существует несколько кулинарных традиций. В этом выпуске мы более подробно расскажем вам об одной из них, ведь она является настоящим театрализованным представлением, в подготовке которого принимают участие жители целого города. Евангелия не оставили для нас ни одного слова, произнесенного опекуном младенца Иисуса. Зато многократно описывают его деятельное послушание Богу. Святой Иосиф происходил из рода царя Давида. Он жил в Назарете и занимался плотничеством. Новый Завет называет его «муж праведный», подчеркивая его чуткость и готовность беспрекословно исполнять волю Всевышнего. Несколько раз на страницах Евангелия мы слышим, как ангел передавал ему повеление Господа, и каждый раз Иосиф верно и мужественно их исполнял. В Италии праздник святого Иосифа отмечается очень торжественно и, конечно, сопровождается особыми блюдами. Пожалуй, самое простое из них – паста плотника, макароны, приправленные обжаренными панировочными сухарями. Это обязательное угощение в праздник святого Иосифа сразу в нескольких регионах Италии. скромность трапезы в торжественный день напоминает верующим о бедности святого семейства. Есть и более изысканные традиции, например, «Дзепполи ди Сан-Джузеппе». Это заварные пирожные с кремом, украшенные вишней. Первое упоминание этого рецепта содержится в трактате о неаполитанской кухне 1837 года. Сегодня существует

Легенда гласит, что после бегства святого семейства в Египет святой Иосиф не сразу смог найти работу по специальности. Чтобы прокормить Марию и младенца Иисуса, ему пришлось на время стать продавцом жареных лепешек. Однако лингвисты связывают название выпечки с профессией святого. Итальянское слово «дзеппола» созвучно со словом «дзеппа», которое означает «деревянный клин», используемый плотниками для выравнивания мебели и фиксации балок. Форма и название пирожного было напоминанием о рабочих инструментах Иосифа. Самой масштабной является сицилийская традиция «Вечера святого Иосифа». В небольшом живописном городке Салеме к празднику начинают готовиться уже заранее. За несколько дней до торжества улицы города превращаются в настоящую стройплощадку. Мужчины берут в руки молотки и топоры, возводя на площадях, во дворах и даже переулочках необычные деревянные алтари. Женщины начинают заниматься украшением алтарей и выпечкой. Вместе с детьми они выпекают сотни фигурок из теста. Каждая из них имеет свою форму и призвана напомнить верующим о добродетелях святого семейства. Например, булочка в виде посоха символизирует роль святого Иосифа как земного опекуна и защитника. Голубь подчеркивает его супружескую верность. Маленькие барашки — напоминание о спасительной жертве Иисуса. Розы и лилии — символ чистоты и материнской любви Богородицы. Поскольку торжество святого Иосифа всегда выпадает на Великий пост, мастерицы выпекают также удивительно точные фигурки, напоминающие о страстях Христа — молоток, гвозди, лестницу и крест. Перед праздником эти маленькие булочки приносят в храм. Священник освящает их во время мессы, а затем ими украшают возведение.

возведенные по всему городу деревянные алтари. Одна из самых трогательных традиций этого праздника – вывешивать лавровые венки перед входом в дом. Лавр в христианской традиции символизирует торжество веры. Для каждого прохожего это знак того, что здесь ему будут рады, и он может войти без приглашения. Жители города примут даже случайных паломников и туристов. Вместе они помолятся перед сооруженным к празднику алтарем и разделят трапезу. И все же главное действо – вечеря святого Иосифа – происходит в Салеме именно 19 марта. На празднество жители городка по традиции готовят 101 блюдо. Все эти угощения относят потом в дома бедняков или приюты. Часть угощения символически передают трем детям. Одетые в одежду времен Христа, они представляют святое семейство. В полдень мэр города торжественно приветствует их на площади перед самым большим и красивым алтарем, рядом с которым установлен праздничный стол. Священник благословляет трапезу. Детям омывают руки и усаживают за стол. Они отламывают кусочки от главного блюда, большого каравая в виде солнца, съедают их, а остальные раздают людям, собравшимся на праздник. Весь день горожане празднуют, как одна большая семья.

0: сицилийская традиция имеет глубокий духовный смысл. Давайте вспомним евангельский рассказ о Рождестве Иисуса. Двери всех домов Вифлеема оказались закрыты для Спасителя. Новорожденного Иисуса положили в ясли, которые служили кормушкой для животных. Именно в память об этом, перед праздником святого Иосифа, жители Салеми открывают свои двери для каждого прохожего и готовят обильную трапезу. Они хотят показать, что евангельский урок не прошел для них даром. И вот на протяжении уже 700 лет, а именно столько, как утверждают историки, существует вечеря святого Иосифа, жители учатся быть открытыми и принимать каждого, как приняли бы самого Христа. Они разделяют друг с другом хлеб, который является живым образом Евхаристии. Хлеб на столе перестает быть просто едой, он становится знаком единства общины во Христе, того единства, которого так не хватало в Вифлееме 2000 лет назад, да и в наше время тоже.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 24 июня, в католической церкви Рождество Иоанна Крестителя. Глубокий смысл Рождества и последующей миссии Иоанна Крестителя можно понять до конца, связав с миссией Иисуса Христа. Перед явлением Спасителя Иоанн проповедовал крещение, покаяние народу Израиля. Иоанн Предтеча спешит предупредить своих слушателей, что он всего лишь глаз, всего лишь человек, который готовит к полноте, которую должен будет возвещать другой на его месте. Величие Иоанна Крестителя заключается именно в том, что он отойдет в сторону, чтобы свет мира, Иисус Христос, засиял во всем своем величии и довел до конца спасение, которого Иоанн был всего лишь предвестником, то есть предтечей. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшуюся гонениям монахиню Анну Серебренникову. Арестована в ноябре 1923 года в Москве, в 1924 году приговорена к 10 годам ссылки и отправлена на Соловки. Дата смерти неизвестна. Господи, хочу славить Тебя жизнью моею.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Второго июня в ходе визита в штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы ООН в Риме папа Лев XIV обратился к участникам ежегодной сессии исполнительного совета, подчеркнув необходимость сохранять человеческое достоинство в центре международных отношений даже в условиях нарастающих глобальных кризисов. Святейший Отец выразил признательность деятельности организации, которая оказывает продовольственную помощь населению в районах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, отметив общность ее миссии с призванием Церкви, укорененным в Евангелии, в заповеди любви к ближнему. Современные кризисы перестали быть отдельными чрезвычайными ситуациями и превратились в устойчивую реальность, характеризующуюся затяжными конфликтами, хронической нехваткой продовольствия, экономической нестабильностью и растущей уязвимостью перед климатическими изменениями, отметил папа. Международное сообщество призвано не только реагировать на последствия этих явлений, но и устранять их глубинные причины. Лев XIV указал на ослабление многостороннего сотрудничества и растущее недоверие между государствами, напомнив о парадоксе современного мира. Беспрецедентные продовольственные возможности сосуществуют с расширением зон крайней бедности и социальной уязвимости. Особое внимание папа уделил тому, что гуманитарная помощь все чаще сталкивается с бюрократическими препятствиями, а доступ к жизненно важным благам нередко определяется экономическими и стратегическими интересами. В этом контексте епископ Рима напомнил слова папы Франциска, произнесенные 10 лет назад в штаб-квартире Всемирной продовольственной программы. «Конфликты подпитываются охотнее, чем обеспечивается питание людям». Святейший Отец призвал укреплять международное сотрудничество, увеличивать ресурсы, направляемые на борьбу с голодом, и устранять препятствия для доставки помощи нуждающимся. Он также подчеркнул важную роль церковных структур на местах, которые нередко достигают самых уязвимых групп населения, там, куда международные организации не имеют доступа. Продовольствие, вода и медицинская помощь не могут становиться предметом рыночных расчетов или геополитических интересов. Доступ к достаточному питанию является фундаментальным правом человека, основанным на неотъемлемом достоинстве каждой личности, отметил Святейший Отец. В завершении обращения епископ Рима заверил участников встречи в молитвенной поддержке.

С 15 июня по 7 июля во Дворце наций в Женеве проходит 62-я очередная сессия Совета ООН по правам человека. В своем выступлении постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях архиепископ Эттори Балестреро затронул важные темы, касающиеся ущемления прав женщин и торговли людьми. Он сделал акцент на дискриминации, с которой сталкиваются женщины, решающиеся на материнство. В современном мире оно часто воспринимается как частный выбор, а не как общественное благо, требующее признания и поддержки со стороны общества. Прилад выразил обеспокоенность культурными и институциональными тенденциями, которые игнорируют семью или клеймят материнство как препятствие для карьерного роста. Бедность и уязвимость могут подтолкнуть матерей к совершению аборта. Он подчеркнул, что политика в сфере труда должна создавать такие условия, чтобы женщина не была вынуждена выбирать между реализацией профессиональных устремлений и защитой благополучия своей семьи, а также призвал предпринять конкретные действия, защищающие права матерей и их детей. Следующей темой стала защита детей, ставших жертвами торговли людьми. Пострадавший от этого преступления ребенок заслуживает защиты, сострадания и возможности для реабилитации, а не наказания за действия, ставшие следствием перенесенной эксплуатации. Ответственность за преступление лежит на торговцах людьми, а не на ребенке. Балестреро озвучил опасения в связи с тем, как часто преступные сети используют онлайн-платформы и анонимные каналы для вербовки, контроля и транспортировки своих жертв. Он подчеркнул важность профилактики, защиты и создания безопасных регулярных миграционных маршрутов, которые помогут сдерживать распространение киберрабства. В этом контексте жизненно важна роль семьи. В условиях войн, терроризма и повсеместной агрессии необходимо, чтобы дети приобщались к культуре жизни, диалога и взаимного уважения.

0: Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина остаются крупнейшими очагами продовольственного кризиса в мире, который в ближайшие месяцы может усугубиться из-за вооруженных конфликтов, сокращения международной помощи и климатических катастроф. В совместном докладе ФАО и Всемирной продовольственной программы, опубликованном в рамках глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, 13 стран и территорий отнесены к очагам продовольственного кризиса. Помимо четырех основных очагов, к наиболее тревожным зонам отнесены северо-восток Нигерии и Сомали. Главным фактором роста голода остаются вооруженные конфликты. Войны, насилие или политическая нестабильность затрагивают 12 из 13 выявленных очагов. Ситуацию ухудшают экономические потрясения и погодные аномалии, связанные с явлением Эль-Ниньо. С 2022 по 2025 год финансирование продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства и программ питания сократилось более чем на 50%. Судан остается одной из самых сложных с гуманитарной точки зрения зон мира. К маю 2026 года почти 20 миллионов человек, то есть 41% населения страны, находились в условиях продовольственного кризиса, а в ряде районов сохраняется риск голода. В Южном Судане с апреля по июль 2026 года с нехваткой продовольствия могут столкнуться около 8 миллионов человек, что превышает половину населения страны. Йемен продолжает переживать одну из самых тяжелых чрезвычайных ситуаций в мире на фоне многолетнего конфликта и экономической нестабильности. В секторе Газа после прекращения огня в октябре 2025 года ситуация улучшилась, однако значительная часть населения по-прежнему нуждается в срочной гуманитарной помощи. В нигерийском штате Борно до 15 тысяч человек могут оказаться в условиях продовольственной катастрофы, тогда как число внутренне перемещенных лиц достигает более 2 миллионов. В Сомали около 6 миллионов человек испытывают острый дефицит продовольствия на фоне засухи, низких урожаев и конфликтов. К странам с крайне высоким уровнем риска также отнесены Афганистан, Демократическая Республика Конго и Гаити. ФАО и Всемирная продовольственная программа призвали международное сообщество принять меры до того, как продовольственные кризисы станут необратимыми.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 4. Вечеря святого Иосифа. Несколько раз в течение года мы особым образом почитаем святого Иосифа, обручника Девы Марии и покровителя церкви. В его честь существует несколько кулинарных традиций. В этом выпуске мы более подробно расскажем вам об одной из них, ведь она является настоящим театрализованным представлением, в подготовке которого принимают участие жители целого города. Евангелия не оставили для нас ни одного слова, произнесенного опекуном младенца Иисуса. Зато многократно описывают его деятельное послушание Богу. Святой Иосиф происходил из рода царя Давида. Он жил в Назарете и занимался плотничеством. Новый Завет называет его «муж праведный», подчеркивая его чуткость и готовность беспрекословно исполнять волю Всевышнего. Несколько раз на страницах Евангелия мы слышим, как ангел передавал ему повеление Господа, и каждый раз Иосиф верно и мужественно их исполнял. В Италии праздник святого Иосифа отмечается очень торжественно и, конечно, сопровождается особыми блюдами. Пожалуй, самое простое из них – паста плотника, макароны, приправленные обжаренными панировочными сухарями. это обязательное угощение в праздник святого Иосифа сразу в нескольких регионах Италии. Скромность трапезы в торжественный день напоминает верующим о бедности святого семейства. Есть и более изысканные традиции, например, «Дзепполи ди Сан Джузеппе». Это заварные пирожные с кремом, украшенные вишней. Первое упоминание этого рецепта содержится в трактате о неаполитанской кухне 1837 года. Сегодня существует огромное разнообразие этого лакомства. Если проехать по городам Италии в дни празднования торжества святого Иосифа, можно попробовать самые разные варианты. Так, в Итри в рецепт добавляют пивные дрожжи. В Апулии пирожные не выпекают, а обжаривают в масле. А в Катании их делают в форме цилиндра, а не круга. Появление этого десерта уходит корнями в религиозные предания и исторические традиции Южной Италии. Самая популярная легенда гласит, что после бегства святого семейства в Египет святой Иосиф не сразу смог найти работу по специальности. Чтобы прокормить Марию и младенца Иисуса, ему пришлось на время стать продавцом жареных лепешек. Однако лингвисты связывают название выпечки с профессией святого. Итальянское слово «дзеппола» созвучно со словом «дзеппа», которое означает «деревянный клин», используемый плотниками для выравнивания мебели и фиксации балок. Форма и название пирожного было напоминанием о рабочих инструментах Иосифа. Самой масштабной является сицилийская традиция вечера святого Иосифа. В небольшом живописном городке Салеме к празднику начинают готовиться уже заранее. За несколько дней до торжества улицы города превращаются в настоящую стройплощадку. Мужчины берут в руки молотки и топоры, возводя на площадях, во дворах и даже переулочках необычные деревянные алтари. Женщины начинают заниматься украшением алтарей и выпечкой. Вместе с детьми они выпекают сотни фигурок из теста. Каждая из них имеет свою форму и призвана напомнить верующим о добродетелях святого семейства. Например, булочка в виде посоха символизирует роль святого Иосифа как земного опекуна и защитника. Голубь подчеркивает его супружескую верность. Маленькие барашки — напоминание о спасительной жертве Иисуса. Розы и лилии — символ чистоты и материнской любви Богородицы. Поскольку торжество святого Иосифа всегда выпадает на Великий пост, мастерицы выпекают также удивительно точные фигурки, напоминающие о страстях Христа — молоток, гвозди, лестницу и крест. Перед праздником эти маленькие булочки приносят в храм. Священник освящает их во время мессы, а затем ими украшают возведенные по всему городу деревянные алтари. Одна из самых трогательных традиций этого праздника — вывешивать лавровые венки перед входом в дом. Лавр в христианской традиции символизирует торжество веры. Для каждого прохожего это знак того, что здесь ему будут рады, и он может войти без приглашения. Жители города примут даже случайных паломников и туристов. Вместе они помолятся перед сооруженным к празднику алтарем и разделят трапезу. И все же главное действо — вечеря святого Иосифа происходит в Салеме именно 19 марта. На празднество жители городка по традиции готовят 101 блюдо. Все эти угощения относят потом в дома бедняков или приюты. Часть угощения символически передают трем детям. Одетые в одежду времен Христа, они представляют святое семейство. В полдень мэр города торжественно приветствуют их на площади перед самым большим и красивым алтарем, рядом с которым установлен праздничный стол. Священник благословляет трапезу. Детям омывают руки и усаживают за стол. Они отламывают кусочки от главного блюда, большого каравая в виде солнца, съедают их, а остальные раздают людям, собравшимся на праздник. Весь день горожане празднуют, как одна большая семья.
0: Аминь.

0: сицилийская традиция имеет глубокий духовный смысл. Давайте вспомним евангельский рассказ о Рождестве Иисуса. Двери всех домов Вифлеема оказались закрыты для Спасителя. Новорожденного Иисуса положили в ясли, которые служили кормушкой для животных. Именно в память об этом, перед праздником святого Иосифа, жители Салеми открывают свои двери для каждого прохожего и готовят обильную трапезу. Они хотят показать, что евангельский урок не прошел для них даром. И вот на протяжении уже 700 лет, а именно столько, как утверждают историки, существует вечеря святого Иосифа, жители учатся быть открытыми и принимать каждого, как приняли бы самого Христа. Они разделяют друг с другом хлеб, который является живым образом Евхаристии. Хлеб на столе перестает быть просто едой, он становится знаком единства общины во Христе, того единства, которого так не хватало в Вифлееме 2000 лет назад, да и в наше время тоже.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 24 июня, в католической церкви Рождество Иоанна Крестителя. Глубокий смысл Рождества и последующей миссии Иоанна Крестителя можно понять до конца, связав с миссией Иисуса Христа. Перед явлением Спасителя Иоанн проповедовал крещение, покаяние народу Израиля. Иоанн Предтеча спешит предупредить своих слушателей, что он всего лишь глаз, всего лишь человек, который готовит к полноте, которую должен будет возвещать другой на его месте. Величие Иоанна Крестителя заключается именно в том, что он отойдет в сторону, чтобы свет мира, Иисус Христос, засиял во всем своем величии и довел до конца спасение, которого Иоанн был всего лишь предвестником, то есть предтечей. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшуюся гонениям монахиню Анну Серебренникову. Арестована в ноябре 1923 года в Москве, в 1924 году приговорена к 10 годам ссылки и отправлена на Соловки. Дата смерти неизвестна. Господи, хочу славить Тебя жизнью моею.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Второго июня в ходе визита в штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы ООН в Риме папа Лев XIV обратился к участникам ежегодной сессии исполнительного совета, подчеркнув необходимость сохранять человеческое достоинство в центре международных отношений даже в условиях нарастающих глобальных кризисов. Святейший Отец выразил признательность деятельности организации, которая оказывает продовольственную помощь населению в районах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, отметив общность ее миссии с призванием Церкви, укорененным в Евангелии, в заповеди любви к ближнему. Современные кризисы перестали быть отдельными чрезвычайными ситуациями и превратились в устойчивую реальность, характеризующуюся затяжными конфликтами, хронической нехваткой продовольствия, экономической нестабильностью и растущей уязвимостью перед климатическими изменениями, отметил папа. Международное сообщество призвано не только реагировать на последствия этих явлений, но и устранять их глубинные причины. Лев XIV указал на ослабление многостороннего сотрудничества и растущее недоверие между государствами, напомнив о парадоксе современного мира. Беспрецедентные продовольственные возможности сосуществуют с расширением зон крайней бедности и социальной уязвимости. Особое внимание папа уделил тому, что гуманитарная помощь все чаще сталкивается с бюрократическими препятствиями, а доступ к жизненно важным благам нередко определяется экономическими и стратегическими интересами. В этом контексте епископ Рима напомнил слова папы Франциска, произнесенные 10 лет назад в штаб-квартире Всемирной продовольственной программы. «Конфликты подпитываются охотнее, чем обеспечивается питание людям». Святейший Отец призвал укреплять международное сотрудничество, увеличивать ресурсы, направляемые на борьбу с голодом, и устранять препятствия для доставки помощи нуждающимся. Он также подчеркнул важную роль церковных структур на местах, которые нередко достигают самых уязвимых групп населения, там, куда международные организации не имеют доступа. Продовольствие, вода и медицинская помощь не могут становиться предметом рыночных расчетов или геополитических интересов. Доступ к достаточному питанию является фундаментальным правом человека, основанным на неотъемлемом достоинстве каждой личности, отметил Святейший Отец. В завершении обращения епископ Рима заверил участников встречи в молитвенной поддержке.

С 15 июня по 7 июля во Дворце наций в Женеве проходит 62-я очередная сессия Совета ООН по правам человека. В своем выступлении постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях архиепископ Эттори Балестреро затронул важные темы, касающиеся ущемления прав женщин и торговли людьми. Он сделал акцент на дискриминации, с которой сталкиваются женщины,

реализации профессиональных устремлений и защиты благополучия своей семьи, а также призвал предпринять конкретные действия, защищающие права матерей и их детей. Следующей темой стала защита детей, ставших жертвами торговли людьми. Пострадавший от этого преступления ребенок заслуживает защиты, сострадания и возможности для реабилитации, а не наказания за действия, ставшие следствием перенесенной эксплуатации. Ответственность за преступление лежит на торговцах людьми, а не на ребенке. Балестреро озвучил опасения в связи с тем, как часто преступные сети используют онлайн-платформы и анонимные каналы для вербовки, контроля и транспортировки своих жертв. Он подчеркнул важность профилактики, защиты и создания безопасных регулярных миграционных маршрутов, которые помогут сдерживать распространение киберрабства. В этом контексте жизненно важна роль семьи. В условиях войн, терроризма и повсеместной агрессии необходимо, чтобы дети приобщались к культуре жизни, диалога и взаимного уважения.

Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина остаются крупнейшими очагами продовольственного кризиса в мире, который в ближайшие месяцы может усугубиться из-за вооруженных конфликтов, сокращения международной помощи и климатических катастроф. В совместном докладе ФАО и Всемирной продовольственной программы, опубликованном в рамках глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, 13 стран и территорий отнесены к очагам продовольственного кризиса. Помимо четырех основных очагов, к наиболее тревожным зонам отнесены северо-восток Нигерии и Сомали. Главным фактором роста голода остаются вооруженные конфликты. Войны, насилие или политическая нестабильность затрагивают 12 из 13 выявленных очагов. Ситуацию ухудшают экономические потрясения и погодные аномалии, связанные с явлением Эль-Ниньо. С 2022 по 2025 год финансирование продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства и программ питания сократилось более чем на 50%. Судан остается одной из самых сложных с гуманитарной точки зрения зон мира. К маю 2026 года почти 20 миллионов человек, то есть 41% населения страны, находились в условиях продовольственного кризиса, а в ряде районов сохраняется риск голода. В Южном Судане с апреля по июль 2026 года с нехваткой продовольствия могут столкнуться около 8 миллионов человек, что превышает половину населения страны. Йемен продолжает переживать одну из самых тяжелых чрезвычайных ситуаций в мире на фоне многолетнего конфликта и экономической нестабильности. В секторе Газа после прекращения огня в октябре 2025 года ситуация улучшилась, однако значительная часть населения по-прежнему нуждается в срочной гуманитарной помощи. В нигерийском штате Борно до 15 тысяч человек могут оказаться в условиях продовольственной катастрофы, тогда как число внутренне перемещенных лиц достигает более 2 миллионов. В Сомали около 6 миллионов человек испытывают острый дефицит продовольствия на фоне засухи, низких урожаев и конфликтов. К странам с крайне высоким уровнем риска также отнесены Афганистан, Демократическая Республика Конго и Гаити. ФАО и Всемирная продовольственная программа призвали международное сообщество принять меры до того, как продовольственные кризисы станут необратимыми.

0: вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 4. Вечеря святого Иосифа. Несколько раз в течение года мы особым образом почитаем святого Иосифа,

Ученика Девы Марии и покровителя церкви. В его честь существует несколько кулинарных традиций. В этом выпуске мы более подробно расскажем вам об одной из них, ведь она является настоящим театрализованным представлением, в подготовке которого принимают участие жители целого города. Евангелия не оставили для нас ни одного слова, произнесенного опекуном младенца Иисуса. Зато многократно описывают его деятельное послушание Богу. Святой Иосиф происходил из рода царя Давида. Он жил в Назарете и занимался плотничеством. Новый Завет называет его «муж праведный», подчеркивая его чуткость и готовность беспрекословно исполнять волю Всевышнего. Несколько раз на страницах Евангелия мы слышим, как ангел передавал ему повеление Господа, и каждый раз Иосиф верно и мужественно их исполнял. В Италии праздник святого Иосифа отмечается очень торжественно и, конечно, сопровождается особыми блюдами. Пожалуй, самое простое из них – паста плотника, макароны, приправленные обжаренными панировочными сухарями. Это обязательное угощение в праздник святого Иосифа сразу в нескольких регионах Италии. Скромность трапезы в торжественный день напоминает верующим о бедности святого семейства. Есть и более изысканные традиции, например, «Дзепполи ди Сан Джузеппе». Это заварные пирожные с кремом, украшенные вишней. Первое упоминание этого рецепта содержится в трактате о неаполитанской кухне 1837 года. Сегодня существует огромное разнообразие этого лакомства. Если проехать по городам Италии в дни празднования торжества святого Иосифа, можно попробовать самые разные варианты. Так, в Итри в рецепт добавляют пивные дрожжи. В Апулии пирожные не выпекают, а обжаривают в масле. А в Катании их делают в форме цилиндра, а не круга. Появление этого десерта уходит корнями в религиозные предания и исторические традиции Южной Италии. Самая популярная легенда гласит, что после бегства святого семейства в Египет святой Иосиф не сразу смог найти работу по специальности. Чтобы прокормить Марию и младенца Иисуса, ему пришлось на время стать продавцом жареных лепешек. Однако лингвисты связывают название выпечки с профессией святого. Итальянское слово «дзеппола» созвучно со словом «дзеппа», которое означает «деревянный клин», используемый плотниками для выравнивания мебели и фиксации балок. Форма и название пирожного было напоминанием о рабочих инструментах Иосифа. Самой масштабной является сицилийская традиция вечера святого Иосифа. В небольшом живописном городке Салеме к празднику начинают готовиться уже заранее. За несколько дней до торжества улицы города превращаются в настоящую стройплощадку. Мужчины берут в руки молотки и топоры, возводя на площадях, во дворах и даже переулочках необычные деревянные алтари. Женщины начинают заниматься украшением алтарей и выпечкой. Вместе с детьми они выпекают сотни фигурок из теста. Каждая из них имеет свою форму и призвана напомнить верующим о добродетелях святого семейства. Например, булочка в виде посоха символизирует роль святого Иосифа как земного опекуна и защитника. Голубь подчеркивает его супружескую верность. Маленькие барашки – напоминание о спасительной жертве Иисуса. Розы и лилии – символ чистоты и материнской любви Богородицы. Поскольку торжество святого Иосифа всегда выпадает на Великий пост, мастерицы выпекают также удивительно точные фигурки, напоминающие о страстях Христа – молоток, гвозди, лестницу и крест. Перед праздником эти маленькие булочки приносят в храм. Священник освящает их во время мессы, а затем ими украшают возведенные по всему городу деревянные алтари. Одна из самых трогательных традиций этого праздника – вывешивать лавровые венки перед входом в дом. Лавр в христианской традиции
символизирует торжество веры. Для каждого прохожего это знак того, что здесь ему будут рады, и он может войти без приглашения. Жители города примут даже случайных паломников и туристов. Вместе они помолятся перед сооруженным к празднику алтарем и разделят трапезу. И все же главное действо – вечеря святого Иосифа – происходит в Салеме именно 19 марта. На празднество жители городка по традиции готовят 101 блюдо. Все эти угощения относят потом в дома бедняков или приюты. Часть угощения символически передают трем детям. Одетые в одежду времен Христа, они представляют святое семейство. В полдень мэр города торжественно приветствует их на площади перед самым большим и красивым алтарем, рядом с которым установлен праздничный стол. Священник благословляет трапезу. Детям омывают руки и усаживают за стол. Они отламывают кусочки от главного блюда, большого каравая в виде солнца, съедают их, а остальные раздают людям, собравшимся на праздник. Весь день горожане празднуют, как одна большая семья.

0: сицилийская традиция имеет глубокий духовный смысл. Давайте вспомним евангельский рассказ о Рождестве Иисуса. Двери всех домов Вифлеема оказались закрыты для Спасителя. Новорожденного Иисуса положили в ясли, которые служили кормушкой для животных. Именно в память об этом, перед праздником святого Иосифа, жители Салеми открывают свои двери для каждого прохожего и готовят обильную трапезу. Они хотят показать, что евангельский урок не прошел для них даром. И вот на протяжении уже 700 лет, а именно столько, как утверждают историки, существует вечеря святого Иосифа, жители учатся быть открытыми и принимать каждого, как приняли бы самого Христа. Они разделяют друг с другом хлеб, который является живым образом Евхаристии. Хлеб на столе перестает быть просто едой, он становится знаком единства общины во Христе, того единства, которого так не хватало в Вифлееме 2000 лет назад, да и в наше время тоже.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!